0: Дякуємо за молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Я зазначала. Це здорово. обычная, ну, обычная, не ослыла.
2: Я не хочу.